0: отличной перекрестке перед красным. Все то, что проходит мимо тебя, проходит напрасно.
1: Тебя пугает проводка электрическим поражением. Накаливание, спираль отражения ловит в плафоне. Но стоя без движения, так легко ощутить жжение. Терпеть или удирать в волю от своей боли. За тобою выбора диктор в телеке унижается, читая вслух по бумажке, которую передал редактор. Он хотел бы иначе, но нифига не получается. И он терпит сквозь зубы контракт, отрабатывая.
2: Местами съедая частицы, по-настоящему хочет излагать свои мысли в камеру во всеуслышание. Но вместо четкой дикции летят птицы буквами над домом со старой черепичной крышей.
1: Садись кипяти чайник, подальше откинь отчаяние. Принудительно праздные мысли, печали нет места. Переживать нечего, ведь самое время расслабиться. Закрой рекламный баннер и щелкнув мышью на крестик. Ежедневный немой фильм, который виснет порою. Со сновидением спутать легко с нудным спектаклем. Вместе с сайтом жизни лезет рукой окно.
2: Не так ли, не к месту вот эта картинка с пентаклем?
1: А я сплю, мой выход кричит во сне Ариадна, швыряя в меня клубками и рассылкой Высоцкого. Она своя в доску смотрится смехом сквозь слезы из космоса. На подоконнике растут сухие семена социума. Ты знал, что когда стоишь на перекрестке перед красным, все то, что проходит мимо тебя, проходит напрасно. А светофор, что смеется в лицо прямо под брови, как ни крути, однозначно имеет цвет твоей крови. Как ни крути, но зеленый не твой цвет, явно не тупи, даже если впереди пропасть, иди прямо.
2: Время уже не раз намекало, что любит упрямых.
1: Машинист слезно просит у рельсов не расходиться, сострадание виной этому. Но вот как быть с другими, будто бы всем все равно. Машинист курит и злится, никто не хочет ценить и капельки его усилий. А люди в поезде читают молча газеты, не зная, что это лето легко может стать их последним летом.
2: Они просто довольны, читают газеты.
1: В новостях вечерних диктор вместо сюжета нон-грата о внезапном сходе с рельс пассажирского поезда начинает рассказ о семье, робко поправив галстук, пока состав лежит в кювете, задыхаясь от солнца, виновато смотря в лица утомившихся операторов, которым не уйти от своих законных станков, ежеминутно взращивает убедительность оратора, пока жена дома готовит для детей плов. Сам Цицерон без раздумий себя зарегал бы в твиттере, подписался бы на чтение автора, копировал бы Ваську фразы, цитировал бы друзьям и руководствовался в жизни высказываниями кумира, а тот, заминировав телестанцию, ни разу не проколовшись, ловко устранив лишних, слово за словом очищая прокаженные ложью душу. В его руках красная кнопка, в его дыхании отдышка.
2: Прямо сейчас идет эфир, и даже ты его слышишь.
1: Но пока люди читают чьи-то речи в журнальчиках, продолжают расходиться рельсы поездов электрических. А люди верят все чьим-то словам не всегда удачным. А люди ищут всю правду в чем-то чужом хроническом. Когда на перекрестке ты стоишь перед красным, все то, что проходит мимо тебя, проходит напрасно. Светофор, что смеется в лицо прямо под брови, как ни крути, однозначно имеет цвет твоей крови.
2: Как ни крути, но твой зеленый, не твой цвет явно. Не тупи, даже если впереди пропасть, иди прямо.

0: Я преследуюсь восьмерками с самого рождения. Всюду гонится тот ком, мигом подступая к уздечке. Если что-то случилось, к бабке не ходи, уверен.
1: Где-то рядом 8, 17, 26.
0: Как я рад такой встрече, те дни в календаре омут. То с одной стороны бред, но с другой факт конкретный. У разбитого крыта очень хочется ломать голову. Догадаться, чьи же рук это паршивое дело. В себе начинаю копаться, перебирать варианты. Можно списать все даже на случайное грехопадение. В голове размножаются молча мысли мутанты. Я обидел кого? Оскорбил сегодня кого-то неверно. А потом, вот же черт, сегодня какое число? А, честное слово, 8, в этом-то все и дело. 8 звонков, пропущенные смс из 8 слов. На часах 17:26. Все верно. Сегодня с утра сломал с удара ноги компьютер. Побрились зачетом в УЗИ. В магазине шмонали сумку, протягивая мелочь кондуктору. Раскидал ее по маршрутке. Восьмерка та еще муть. Восьмерка — это не шутки. Как бы не планировать, не связываться с восьмерками. Ты прав, если считаешь, что я дурью маюсь. И только лишь, что подобная магия меня наводит на мысли, что стоит перестраховываться, дабы не набить шишек. О фактах биографии стоит начать рассказывать, не забегая вперед, прямо со дня моего рождения. 26 улыбкой приняла в мир застранцев.
1: 2,6 это 8, вот и точка невозвращения.
0: 17-го спустя месяц чуть не вернулся обратно, полетал из скоки головой вниз по паркету. Было что-то по мелочи, разные телесные травмы, но в деталях не помню, доводы есть и без этого. Зимой 8 числа сломался нос, а колено. Я вообще с травматологом дружил все свое детство. Идти было не близко мне, но мы встречались системно. Части тела целели быстро, амбулакарта толстела. 9-8 километр морозным солнечным утром. Пошутить, будто раскрутил нас на встречке. Ничто сломано не было, кроме спокойствия внутреннего. Спасибо восьмерке за это, восьмерке за это. 17-го забрали в армию. Как ни крути забавно, так и норовись его прилипнуть, обломаться, случиться. Ох уж блин, эти числа 26-го. Не странно, пил мало, а доставили на дом, будто разносчики пиццу. Как бы не планируют, не связываться с восьмерками. Ты прав, если считаешь, что я дурью маюсь. И только лишь, что подобная магия мне наводит на мысли, что стоит пристраховываться, дабы не набить шишек.